Топси Джекабр Топчин Зигдин Си Бир Гаманши Лобсур Тхи Ю. Дали Дадан Бир, Ржангу Чи Аманши Лобси Лейдун Цунда Бейджин Та Цукган. Цунды Тугу Чичап Шучи Ши Чинпин Ги Аманши Лобси Лейдун Та Лагнауин Зобдан Гачин Аб Джитак Си Бари. Чичап Шучи Ши Чинпин Ги, Данка Лобсин Зай Шуб Шуони Лагдар Си Ти, Мазан Аб Сурчун Кыр Цави Ленган Дончу Лобши Ги Си Тан. Мама Манцук Чи Рергы Сарпа Тан Цамбраб Си Ти. Аманши лобси тунгүң үшбилг бжачил ларганда дангни. Лобсун даанимча тасилар дамбу үсун гэси наншил анаа юн. Жилу нирдун жачиг лебдар габи цир гэнин. Чичап шучи Си Чинпин ги Бэйжин жунжир бжачиг лобжир штухшам нангар габ. Аманши лобси бжаймэн лобси малаг жулуг аманши рангшин дэн нэчил рангшин чиг нэв бсун би. Нэбар дэ нэнэр дангзан ягбу үшэ бадын. Данга лобси нзайшуг Шуғ маңбуғни шатып жәдді, арангжіл жия маңши лобсу жәцімг нерва дейцімчі егді үртунгі ши нәншіл анавари. Нығжулық сами кашуғ бсатун ғынан ғашын, дэнгі цүгчін жобжіл бацхунцын, ғоломтан Си Чинпинге шулхан науи дэнг жунгі, а маңши лобсу ди, а маңши рангшын дэн нечіл арангшын жа лэдун лапцыни дамцын ши бадын. Шатым намын үпчетді а маңши лобсу пейджі нербун жоғыр шкэдэ дэнгі. Топси Джекабр Топчин Зигдин Си Бир Дагжур Нидин Си Ю. Джаним Чи Тацил Аштан Сунг Ши Би, Аманши Топси Гуртуб Штамбу Ю Ба. Топси Кунг Топси Нанджи Уачил Кунг Таб Ши Гцил, Бжачар Гапчи Куни Тан Джанг Чунг Ар Гат Тан. Лур Ги Энгл Топсу Фсартан Тахтунг Цил, Абжача гэбчы гуртыг дэн дэнгчын үрчын. Торым лхомжын дэнцэм чэн нанжи лхобшыг шэцэл Абжача гэбчы гуни сэн басу. Дэнгша дэдэг нэ мэмбур мэнгвэй Джекаб Чинпу шэгэн бэй джунгки гэмэнгши лхобсур тупэй лорчэй рэнгшын чэ джэмжи хэрэй. Лхобжырын джожи ёбаани лхобжа яхбу шэгдэ чобэй вардэн. Ажэчэн чэ рэдунгвани шбэсэл ту рэдунгвэй вар. Аманши лхобси мэмэн галоэл цэмбэй лхобсу яхбу гэнэрэй дэрэбчэ лэнгэн эр чэпу дэнглэн хэртэг шэшэн ёу. Жилу нертун нерингали хтунки лобди нисун. Лобшу кунг лу урчигарин, уачил лобси лобью нарцачигартун ебсачи чабдалдан ли. Шипа шева арчигдан саабши лагзамла памба тобиу. Аргиргин уар шберидан лени джиридан. Цугба джинчи лобнир сугбжил. Джунчирдан джунсубдан лобжи уарчи лобси хэвугаб джинчил мебр чунтадан ю. Нямби уачигдан лорин агангарчун шипи лобсу данлан шипр. Галин чи ламсулан харуи тигу цунтовшин убари. Дерибчи масар чангни, гаманши лобсуб чанни глорчун лапчун вшию. Шцава лагбар цхна дазул яндаб чихтам. Си Чинпинг дерибсар би джунки чачи чабчас горанлыг чиргунба лапширан губатын. Лобкан нан лобчил шипа. Голула ниба чи ларганда дангрди. Лобжан дангчун гэ хсамлу чабсал ломцин чи цэлша жирамдан биргуни тигу цэнгда дангни. Лобжа чэнрэн чунсам чи хсамлу чабсал ломцин бжачиг чэн чи бжирчи цурта ап шэнгу урцам ю. Лобжан дангчун гэ хсамлу чабсал ломцин чи лаглэн лобжалар дэнши чиртун нижа лагцам хжанди. Шгорчул хсамлу чабсал ломцин дэн. Джемтэн кэн гэ хсамлу чабсал ломцин чи битгэн борчин шиг чугбари. Шүүйүн пэйжи лаар гэнда дэнгни, аманши лобсуур нарүй дэгэндэн адан юу. Марг жадаржи лэнгэн чимбу кэртэбби дэрэбжи мэсэр бчун уэр шгэндэл дэнгсэн. Чэчэб шүүчэ Си Чинпинги, аманши лобсуу нэ мэсэн бсуурчун гэв шаашыг чигэн

Жапа, чигсэм чигтэн юмдэр дэнчун шилгүй. Хэндун бомбу нэкэв чаму лэхти, кэнцэг гэту садл бомба лэхтэн зэрватэр. Чунгу дэн экия калу натэн дэм заши чэ жуэнзэн дэ, тэгтэр жэнгдур дэгүй на. Шугни чэн дэлби чэцху чэв саши шэмбу зугүй. Нанэн лор, чунгу дэн экия калу натэн дэ, дэкэв кэг мэрнин дунг, мэтэн чэцху чигтун абдя сэнба дэн. Занкур рэ намча пэртэн чигтун лэгри, чунгу дэн экия калу натэн дэ, дэкэв кэг вар дэ, пар пэр цэр пэр шэжэн юлэ. Дэнди чэрэ шэнба дэн, зэдун сабда шэнна, сэм дэн сэм нарви нэвэрн гэртэб. Нанцы жуэнна дэн лунзул, джуэ кэн, сэржун маэн бих цанцэг. Чэцу цуба сугэ, замтэн бэри лаар гэндэл дэнни. Чунгу дэн экия калу натэн вар дэн дэлва, гумпэл дэн вар. Нали мэн ви рэгтэб дэн, дэгчурн дунжул шэл гэ ба дэн. Мамэн вар дэ, джилун дэн, заши чэр дэн гэ. Чунгур экия калу натэн ла, нали мэн ви дэнлэн ба мэгни. Экия калу натэн дэ, дэкэб кэг, рэгни дэн, ловсу, чуэлтэн. Мэнчуй су кяпкун кэв шаазг гумпэл дэн вар, дэпчур сэн дэл юлэ. Чунгу чэлу ни дэн чужа лу дэ. Чунгу дэн экия калу натэн дэ, рэгни бэри лур, дэнкэл шаази чунгун дунжа ян. Джими лу сэмни, лу нга ян. Чунгу экия калу натэн дэ, дэкэб кэг ла, сэжунгэл хуюн шаагийн лэгэл, чэ чэг дэн, дунга дунжа ян.